0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя

Investori. В эфире рубрика «День в истории», и сегодня мы расскажем о празднике энергии, идей и будущего – Дне молодежи, который отмечается сегодня в Таджикистане. День молодежи – это праздник активных, талантливых и целеустремленных молодых людей, которые вносят вклад в развитие общества, науки, культуры и спорта. История этого праздника связана с государственной политикой поддержки молодого поколения. После обретения независимости в Таджикистане вопросом образования, развития молодежи и создания возможностей для самореализации стало уделяться особое внимание. День молодежи официально вошел в календарь государственных дат как символ признания важной роли молодых людей в будущем страны. Сегодня молодежь Таджикистана активно участвует в общественной жизни, представляет страну на международных конкурсах, спортивных соревнованиях и научных форумах. В этот день по всей стране проходят праздничные концерты, спортивные мероприятия, творческие фестивали и встречи с молодыми специалистами, студентами и волонтерами. Особое внимание уделяется талантливой молодежи, тем, кто уже сегодня достигает успехов в учебе, предпринимательстве, искусстве и технологиях. День молодежи – это напоминание о том, что именно новое поколение создает завтрашний день страны. Их идеи, энергия и стремление к знаниям становятся движущей силой перемен. С вами была рубрика «День в истории». День в истории.

0: Событийный маршрут. Дни культуры Российской Федерации пройдут в Таджикистане в период с 25 по 29 мая. За подробностями обратимся к моей коллеге Ирине Умаровой.
1: Готовьтесь к настоящему культурному фестивалю. С 25 по 29 мая в Таджикистане состоятся Дни культуры Российской Федерации. Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто в эти минуты вместе с нами на волне радио Садовой Душанбе. И, как мне кажется, это отличные новости для всех ценителей искусства. Церемония открытия пройдет в государственном комплексе Кохи-Борбат, месте, известном своей великолепной архитектурой и особой атмосферой. Гостей ждет впечатляющее гала-шоу с участием российских и таджикских артистов. Симфонический оркестр исполнит шедевры русской классики, а хореографические коллективы представят яркие номера, символизирующие единство наших культур. Основная программа развернется в Душанбе и Худжанде, и она по-настоящему разнообразна. Что же вас ждет? Итак, выступления известных российских оркестров и фольклорных ансамблей, в том числе оркестра джаза под управлением народного артиста России Сергея Жилина. Экспозиции ведущих музеев России. Гости увидят репродукции картин из Третьяковской галереи и познакомятся с работами современных художников, кинопоказы шедевров отечественного кинематографа, мастер-классы по русским народным промыслам. Вы сможете попробовать свои силы в росписи гжели и хохломы, создание матрешек и других традиционных сувениров. А также будут творческие встречи с известными деятелями культуры, писателями, художниками, режиссерами и актерами, которые поделятся историями создания своих произведений и ответят на вопросы зрителей. Подытоживая, можно сказать, что Дни культуры станут ярким шагом в укреплении дружбы и развитии творческого сотрудничества между нашими странами, между Таджикистаном и Россией. Это не просто серия мероприятий, а именно, как мне кажется, настоящий мост взаимопонимания, который сближает народы именно через искусство. Я, Ирина Умарова, с вами прощаюсь и приглашаю всех стать частью этого незабываемого праздника. Следите за анонсами, подробности программы уже совсем скоро. Будьте с нами на волне 102.2 FM.
0: Событийный маршрут.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американская разведка изучает возможную реакцию Кубы на военные действия со стороны США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом отреагировала на статью издания Axios о якобы закупленных Кубой беспилотниках для атаки на американские объекты, назвав публикацию либо бредом, либо намеренной провокацией. Ранее посол России в Гаване Виктор Каранелли на фоне сообщений о планах США вторгнуться на Кубу заявил, что власти острова имеют многолетний опыт сопротивления вооруженной агрессии. По данным CBS News, аналитики Пентагона и военной разведки США приступили к этой работе ранее в текущем месяце. Одновременно прорабатываются возможные сценарии военного вмешательства для рассмотрения президентом Трампом. Такие прогнозы охватывают не только непосредственные последствия возможных действий, но и всю цепочку реакций, которые могут за ними последовать, уточняют источники. Власти США в среду выдвинули обвинение против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле. Президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе посещения ракетной бригады продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара, сообщает агентство «Белта». Ранее в четверг Лукашенко прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Подчеркивается, что все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, но непосредственно запуска ракеты не было. Как отмечается в близком к пресс-службе белорусского президента телеграм-канале «Пул Первого», Лукашенко на пункте управления бригады также заслушал доклад о порядке работы при подготовке и нанесении ядерного удара. Слова генсека НАТО Марка Рютте об использовании ядерного оружия в рамках украинского конфликта продиктованы испугом из-за учений ядерных сил России. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов. Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет разрушительной, заявил ранее Рютте в Брюсселе, хотя Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения России подобного вооружения. По его словам, Россия продолжит защищать свою безопасность без оглядки на различные угрозы со стороны представителей НАТО. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии прошли в вооруженных силах России с 19 по 21 мая. В них участвовали ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щегова. В этом выпуске. В столице Азербайджана открылась масштабная экспозиция «Под открытым небом». В Армении во время земельных работ обнаружили древние захоронения. А также новости из Казахстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Более 600 человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в Казахстане. Спасатели усиливают контроль перед началом сезона. Как страна готовится к периоду повышенного риска, расскажет Кирилл Потемкин.
2: Работу начали заранее. Создали республиканский оперативный штаб, усилили мониторинг и подключили современные цифровые системы. Специалисты ведут контроль круглосуточно. Особое внимание уделили сельским районам. Там создали пункты пожаротушения. Для них подготовили кадры из числа местного населения, сообщил заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Аскар Тулешев.
3: Координация осуществляется посредством технических возможностей ситуационного зала у нас МЧС, где у нас сосредоточены цифровые сервисы. Здесь ведется круглосуточный мониторинг пожарной обстановки посредством данных систем раннего обнаружения возгораний, то есть космомониторинг у нас ведется.
2: На сегодня система раннего обнаружения пожаров охватывает около 2,5 миллионов гектаров лесов по всей стране, в основном хвойных. К 2030 году запланировано расширить эту систему на весь лесной фонд, который составляет 30 миллионов гектаров.
0: Азербайджан.
1: В столице Азербайджана открылась масштабная экспозиция «Под открытым небом». Жители и гости города могут увидеть уникальные природные богатства страны в самом сердце Баку. О том, какие экспонаты вызывают наибольший интерес, расскажет Кимран Гусейнов.
4: Атмосферу заповедных уголков страны можно прочувствовать благодаря масштабным 3D-изображениям редких животных, включая розовых фламинго и кавказских леопардов. Кроме того, для эффекта погружения организаторы выставки установили скрытые динамики со звуками леса. Одним из первых их услышал фотограф Эшкин Зейналлы. Особое внимание мастера привлек и снимок бурого медведя. Около работы установили стеклянный постамент. В нем находится земля из леса.
5: Меня как фотографа сложно удивить просто красивым снимком, но здесь организаторы превзошли себя. Когда ты смотришь на этого медведя, а под ногами земля со следами его лап, возникает полное ощущение, что хищник стоит прямо перед тобой.
4: Но не только хозяин леса заставляет гостей задерживать дыхание. Особый интерес вызывают и объемные панорамы горных регионов страны. Губы, Гянджи, Шеки и Закаталы. Там, кстати, обитают краснокнижные джейраны.
6: Мы с мамой были приятно удивлены, когда проходили мимо. Вот сначала услышали звуки, потом посмотрели, что это. Были приятно удивлены, очень интересно. Вот, послушать, посмотреть, немножко что-то исследовать для себя.
4: На панно разместили символ этого года – дикую лошадь. Нашлось место и совсем маленьким героям, например, ушастому ежу. А вот из пернатых внимание привлекает каменная куропатка – кеклик, отметила туристка Ольга Жильцова.
7: Очень сильное впечатление у меня вызвала эта выставка, потому как я себя почувствовала в естественном природном ландшафте. По сути, человек является частью природы, и ощущение не урбанизированных звуков, а именно природных, они, конечно, культивирует понимание сути природы для молодого поколения. Ну, кратко скажу, спасибо большое за такое вот ощущение того, что ты человек, любящий природу и понимающий ее важность для нашего будущего.
4: Посетить интерактивную выставку в центре Баку любой желающий может совершенно бесплатно.
0: Беларусь.
1: Белорусские женщины работают больше мужчин, а из-за домашних и материнских обязанностей у них меньше личного времени, как минимум на час. К такому выводу на основе десятилетнего исследования пришли специалисты Национального статистического комитета республики. Как ситуацию пытаются изменить, расскажет Анна Иваницкая.
8: В белорусских школах прошел единый урок, посвященный семье. Со старшеклассниками говорили откровенно, как договориться о быте, почему партнерство не должно превращаться в борьбу полов, браков и как избежать разводов. 2026 – год белорусской женщины. Поэтому школьники рассуждали о роли матери, как совместить карьеру, воспитание детей и заботу о семье на примере знаменитых белорусок, говорит старшеклассник Захар Цуриков.
9: Для меня идеальная семья будет семья для начала, где есть любовь, там, где родители, они есть вместе, там, где полноценная семья, там, где нет ссор и ничего плохого. Для меня идеальная семья – это будет моя семья.
8: При рождении третьего ребенка семьи в Беларуси получают капитал. Это более 35 тысяч белорусских рублей или почти миллион российских. Деньги можно использовать на покупку жилья, лечение или образование детей. В стране для этой категории граждан предусмотрены льготные кредиты, субсидии и дополнительные пособия. А женщины, воспитывающие пятерых и более детей, награждаются орденом матери, рассказывает мать-героиня Юлия Козловская.
10: Мы, безусловно, пользуемся льготами по оплате учебников, на оплату детского сада, на бесплатное питание, единовременные выплаты к учебному году. Конечно же, когда мы одни из первых, кто получил льготный кредит и субсидию, и право на внеочередное строительство жилья, мы тоже воспользовались этой льготой. Наверное, для семьи это вообще один из самых важных показателей.
8: С особым вниманием в Беларуси относятся к сиротам. Найти родителей каждому – государственный проект. К 2030-му страна откажется от классических детских домов. Воспитанием сирот будут заниматься ответственные опекуны, отмечает консультант управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси Елена Войтихович.
11: В настоящее время более 80% всех детей-сирот, которые проживают в стране, они воспитываются именно на семейных формах, в опекунских семьях, в приемных семьях, в детских домах семейного типа.
8: Урок в школе длился всего 45 минут, но главный экзамен впереди. Каким будут белорусские семьи через 20 лет, зависит от тех, кто сегодня сидит за партами.
0: Армения.
1: В Сюникской области Армении во время земельных работ во дворе жилого дома случайно обнаружили древние захоронения 7 века до нашей эры. Археологи уже называют находку крайне значимой и продолжают изучение комплекса. Со специалистами встретилась Лилит Мадунц.
12: В селе Шенатхах археологи зафиксировали сразу три крупных погребальных камеры. Каменные сооружения прямоугольной формы перекрыты массивными плитами. Внутри оказался богатый археологический материал – керамика, бронзовые и железные изделия, включая фрагменты оружия и украшения. История находки началась с обычных хозяйственных работ. Местные жители расширяли территорию под пасеку и даже не подозревали, что под слоем земли скрывается древний могильник, рассказывает житель села Шенатах Хайкарутюнян.
13: Когда копали землю, увидели яму, внутри глиняные сосуды и предметы. Сразу сообщили специалистам. Для нас это был шок. Мы не могли представить, что под домом может быть такой памятник.
12: По словам антрополога Асмик Симонян, погреба комплекс использовался на протяжении длительного времени и мог служить местом коллективных захоронений древней общины.
14: Мы находимся у входной части гробницы. Внутри погребальная камера длиной около 8 метров. Обнаружено более 100 сосудов и человеческие останки, расположенные не в анатомическом порядке. Это указывает на коллективный характер захоронения. Вероятно, гробница использовалась многократно, и в нее добавляли новые погребения.
12: Все обнаруженные предметы это уже доставлены в лабораторию. Здесь специалисты начинают системную работу с находками. Впереди очистка, классификация и детальное изучение каждого артефакта, рассказывает специалист-реставратор лаборатории Анна Багдасарян.
15: Сейчас у нас уже более 200 предметов. Керамика, наконечники стрел, ножи, бронзовые браслеты и элементы поясов. Многие предметы сохранились почти полностью. Но это, наверное, лишь 1% того, что может быть спрятано под землей.
12: По словам специалистов, основная работа на месте еще впереди. Археологи ждут установления сухой погоды, чтобы продолжить полноценные раскопки.
0: Казахстан.
1: Казахстанских аграриев обяжут следить за состоянием почвы. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Нижней палаты парламента республики. В новых поправках разбирался Кирилл Потемкин.
2: Более 70% территории Казахстана сегодня находится в зоне риска из-за деградации земель. В первую очередь речь идет об эрозии, опустынивании, засолении и постепенном снижении плодородия почв. Это значит, что проблема выходит за рамки экологии и напрямую бьет по экономике аграрных регионов регионов страны. Новый закон усиливает требования к землепользователям. Теперь им предстоит контролировать водный, солевой и питательный баланс почвы, а также применять технологии снегозадержания и щадящей обработки, рассказал депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Нуржан Ашимбетов.
16: Также акцент будет сделан на использовании сельхозтехники, минимально воздействующей на структуру почвы. Кроме того, новый законопроект предусматривает разработку региональных программ по охране земель, внедрение научных методов мониторинга и создание прогнозных моделей деградации. В числе инструментов – технологии дистанционного зондирования и элементы искусственного интеллекта.
2: Теперь землепользователям будут выдавать и специальные паспорта участков. В них укажут основные характеристики почвы – уровень гумуса, содержание азота, фосфора, калия, а также степень засоления, кислотность и ее механический состав. Это поможет фермерам лучше понимать состояние своих земель и вовремя принимать меры по сохранению и повышению их плодородия.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

Просто музыка на 102 и 2 FM. DJ Chill Out Sensation. Midnight Life. Вы слушаете рубрику «Просто музыка» – пространство, где слова становятся тише, а музыка говорит сама за себя. DJ Chill Out Sensation – Midnight Life – трек, в котором ночь звучит не как тишина, а как дыхание света в темноте. Здесь нет спешки, нет суеты, только ритм, который ведет вас сквозь мысли, воспоминания и мягкие сны наяву. Просто слушайте. Если сейчас вы где-то в дороге, дома у окна или в тишине наедине с собой, пусть эта музыка станет вашим фоном, вашим настроением, вашим маршрутом.

0: Просто музыка на 102 и 2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен бебе ва пардифен кидс, ҷуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
9: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Любовные истории и хит на века про школу. Вы слушаете 102.2 FM. Сегодня в республике отмечается День молодежи, праздник молодости и энергии. Наш новый корреспондент Малика Шарипова спешит поделиться своими комментариями на эту тему. День в истории.
1: 10 быть прекраснее молодости. Только молодость. Это замечательное высказывание вот уже актуально многие века. Для наглядности возьмем молодежь Таджикистана, которая с каждым годом меняется, совершенствуется, растет, воспитывается и показывает подрастающему поколению то мастерство, которое станет опорой в жизни. Празднование Дня молодежи учреждено указом президента от 1997 года. И именно в этот день был создан Комитет по делам молодежи. Значение Дня молодежи в Таджикистане определяется уникальной возрастной структурой населения. Во-первых, Таджикистан считается одной из самых молодых стран региона, где более 70% населения младше 35 лет. Роль молодого поколения в развитии экономики, сохранении национальных ценностей и укреплении – приоритет государственной политики. Президент республики, лидер

0: Нация, уважаемый Мумали Рахмон, регулярно встречается с представителями молодежи, подчеркивая их статус как созидательной и ведущей силы нового таджикского общества. Важно отметить, что за период 2024-2026 годов в Душанбе сформировалась насыщенная экосистема молодежного волонтерства. Спектр организаций очень широк, от крупных государственных клубов и узкоспециализированных и правозащитных движений. Назовем некоторые из них. Клуб «Ватампарвар» признан лучшим волонтерским клубом за 2025 год. Проведено около 150 мероприятий и является ключевым центром патриотического воспитания. Волонтерония «Экология» официально учреждена мэрией Душанбе в октябре 2025 года, что делает его ведущей государственной структурой в сфере экологического волонтерства. Общественное объединение «Пешрафт» – головная организация, сосредоточена на работе с талантливой молодежью и IT-образованием. В завершение еще раз поздравляем с Днем молодежи Таджикистана всех тех, кто живет в нашей стране, от столичного Душанбе до самых дальних сел и городов, а также гостей республики, кто сегодня разделяет с нами этот праздник. Пусть молодость всегда будет временем смелых надежд, верной дружбы и больших свершений. Счастья вам, мира и яркого пути!
1: День в истории.

0: событийный маршрут.
1: В 22 мая 2026 года в столице прошел торжественный концерт петербургского коллектива «Эссе Квинтет», который был приурочен дням северной столицы в Душанбе. Концертная программа, которая проходит в рамках Дней Санкт-Петербурга в Душанбе, послужит сближению культуры наших народов, а также дальнейшему укреплению культурных связей на основе дружбы и доверия. Для торжественного открытия концерта был приглашен член правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по внешним связям, уважаемый Евгений Дмитриевич Григорьев, а также заместитель председателя города Душанбе Одильзода Дельбар Рахим. Приветственное слово от лица губернатора Санкт-Петербурга озвучил Евгений Дмитриевич Григорьев, который свою речь начал «Достойне азиз ассалому алейкум». Торжественный концерт приурочен знаковому юбилею 35-летию независимости Республики Таджикистан и побратимским связям двух городов. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что отношения между Таджикистаном и Россией носят подлинно стратегическое партнерство и подлинно стратегический характер. Далее выступила заместитель председателя города Душанбе Одильзода Дельбар Рахим, которая выразила благодарность гостям мероприятия и от имени исполнительного органа государственной власти города Душанбе сердечно поприветствовала делегацию из северной столицы Российской Федерации.
2: Дорогие радиослушатели, мы на торжественном концерте петербургского коллектива «Эссе Квинтет» в рамках Дней Санкт-Петербурга в городе Душанбе. Сейчас мы в этом прекрасном зале, и здесь со мной сидят трое прекрасных женщин, которые решили прийти на этот концерт. Скажите, пожалуйста, что вы хотите увидеть и что вы хотите услышать в рамках этого концерта?
3: Ну, мы хотим, конечно, чтобы у нас побольше было таких концертов, чтобы общались люди.
2: Спасибо вам большое. А теперь я обращаюсь к следующей нашей слушательнице, пожалуйста.
4: Я хочу получить эстетическое удовольствие от этого концерта, отдохнуть от рабочей недели, получить вдохновение, ободрение.
2: Спасибо огромное. И последний вопрос вам, уважаемая прекрасная женщина. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели услышать конкретно и часто ли вы ходите на такие концерты?
5: Нет, мы не часто ходим, но вот именно хотела вот такую музыку, спокойную, да, какой-то. На такой концерт я никогда не ходила. Поэтому очень сам хочется это послушать, просто отдохнуть.
2: Дорогие радиослушатели, вот перед нами еще новый один слушатель, который был на этом концерте. Ее зовут Негора. Негора, скажите, пожалуйста, как ваши впечатления?
6: Концерт замечательный. Квинтет очень талантливый. Отличное исполнение песен. Особенно понравились песни на таджикском языке про город Душанбе. Там были две песни. Очень понравилась песня «Улетай» на крыльях. Да. Это любимая песня моя. Я очень обрадовалась, когда ее послушала. Было замечательно. И понравилось, что какая была профессиональная атмосфера. То есть организация была на высшем уровне. Мне это очень понравилось.
2: Что бы вы хотели пожелать другим слушателям, которые не смогли побывать на этом замечательном концерте?
6: Я желаю другим слушателям наверстать упущенное при первой же возможности.
2: Спасибо вам огромное. Доброго вам всем вечера. До новых встреч.
1: Пусть этот замечательный вечер, объединивший берега Невы и площади Душанбе, запомнится вам надолго. Спасибо музыкальному коллективу из Петербурга за их магию звука. Концерт завершен, но дружба наших городов продолжается. До новых встреч!
0: Событийный маршрут.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американская разведка изучает возможную реакцию Кубы на военные действия со стороны США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом отреагировала на статью издания Axios о якобы закупленных Кубой беспилотниках для атаки на американские объекты, назвав публикацию либо бредом, либо намеренной провокацией. Ранее посол России в Гаване Виктор Каранелли на фоне сообщений о планах США вторгнуться на Кубу заявил, что власти острова имеют многолетний опыт сопротивления вооруженной агрессии. По данным CBS News, аналитики Пентагона и военной разведки США приступили к этой работе ранее в текущем месяце. Одновременно прорабатываются возможные сценарии военного вмешательства для рассмотрения президентом Трампом. Такие прогнозы охватывают не только непосредственные последствия возможных действий, но и всю цепочку реакций, которые могут за ними последовать, уточняют источники. Власти США в среду выдвинули обвинение против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле. Президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе посещения ракетной бригады продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара, сообщает агентство «Белта». Ранее в четверг Лукашенко прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Подчеркивается, что все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, но непосредственно запуска ракеты не было. Как отмечается в близком к пресс-службе белорусского президента телеграм-канале «Пул Первого», Лукашенко на пункте управления бригады также заслушал доклад о порядке работы при подготовке и нанесении ядерного удара. Слова генсека НАТО Марка Рютте об использовании ядерного оружия в рамках украинского конфликта продиктованы испугом из-за учений ядерных сил России. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов. Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет разрушительной, заявил ранее Рютте в Брюсселе, хотя Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения России подобного вооружения. По его словам, Россия продолжит защищать свою безопасность без оглядки на различные угрозы со стороны представителей НАТО. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии прошли в вооруженных силах России с 19 по 21 мая. В них участвовали ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня мы окунемся в мир роскоши, страсти и итальянского шика вместе с ароматами легендарного дома «Версачи». Этот бренд давно стал символом уверенности, яркости и безупречного стиля. И, конечно, парфюмерия «Версачи» – это продолжение модной философии бренда – смелость, энергия и соблазн. Начнем с женской коллекции. Один из самых узнаваемых ароматов – Versace Bright Crystal. Это легкий, сияющий и очень женственный парфюм. В нем звучат ноты граната, пиона и магнолии. Аромат идеально подойдет для весны и лета. Нежный, романтичный и одновременно элегантный. Если же хочется чего-то более страстного и вечернего, стоит обратить внимание на Versace Crystal Noir. Здесь уже царит загадка. Черная смородина, гордыня, специи и теплый сандал. Это аромат уверенной женщины, которая любит оставлять после себя шлейф интриги. А для поклонниц свежих фруктово-цветочных композиций отлично подойдет Versace Dylan Blue Parfum. Современный, яркий и очень динамичный аромат. Теперь поговорим о мужской линии. Один из самых популярных ароматов бренда – Versace Eros. Этот аромат вдохновлен древнегреческим богом любви Эросом. В композиции свежая мята, зеленое яблоко, ваниль и древесные ноты. Парфюм звучит мощно, харизматично и очень запоминается. Для мужчин, предпочитающих свежесть и элегантность, отлично подойдет Versace Pour Homme. Это классика современного мужского стиля. Цитрусы, нероли, кедр и мускус создают чистое, благородное звучание. А тем, кто любит более современный и глубокий характер, стоит попробовать Versace Dylan Blue Pour Homme. Аромат силы, уверенности и городской энергии. Парфюмы Versace – это не просто аромат. Это настроение, стиль и способ рассказать миру о себе без слов. Выбирайте аромат сердцем, ведь именно запах часто становится нашей невидимой визитной карточкой. С вами была программа «Аромат дня». До новых встреч в эфире, и пусть каждый ваш день будет наполнен красивыми ароматами. Аромат дня.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Генри Лин. «Весна, лето, астероид, птица. Искусство восточного сторителлинга». Если вам тоже уже становится не по себе от постоянных упоминаний пути героя, обратите внимание на книгу Генри Лина, в которой он сообщает, трехактная структура западного повествования далеко не единственно возможная. Кисе Танкетсу – восточная четырехактная модель, в которой отсутствует привычный конфликт. Акцент смещается с цели героя на причинно-следственные связи происходящего. Возможно, именно поэтому такие истории часто строятся на нелинейном повествовании и показывают одно и то же событие с нескольких порой противоречащих друг другу точек зрения. Лейн иллюстрирует это на примерах «От паразитов» до аниме-студии «Гибли» и «Тысячи и одной ночи». Вера Богданова. «Царствие мне небесное». Новый автофикшн Веры Богдановой. Писательница, хорошо известная в литературном сообществе по книгам «Сезон отравленных плодов» и «Семь способов засолки душ». В центре книги ее собственная история, жизнь после онкологического диагноза и момент, когда все разделилось на «до» и «после». По словам автора, ей было важно не только рассказать о пережитой болезни, но и поддержать тех, кто проходит через похожий опыт. «Царствие мне небесное» – одновременно личное высказывание и классическая проза о природе, материнстве, рождении и бесконечных жизненных циклах. Ричард Фленаган. «Седьмой вопрос». От автора романа «Узкая дорога на Дальний Север», получившего Букеровскую премию и экранизацию с Джейкобом Эллорди в главной роли. «Седьмой вопрос» – межжанровый текст, сочетающий в себе исторические исследования, мемуары и эссеистику. В основе книги утверждение, которое трудно принять. Если бы не произошло бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сам Фленаган, вероятно, никогда бы не родился. Писатель устраивает цепочку причин и следствий. Его жизнь, возможно, благодаря отцу, который выжил в японском лагере для военнопленных. Отец выжил из-за атомной бомбы. Физик Лео Силлард придумал идею ядерной цепной реакции, вдохновившись романом Герберта Уэллса «Освобожденный мир». А роман был написан как попытка пережить расставание с писательницей Ребеккой Уэст и так далее. Случайность наслаивается на случайность. Название книги как раз подчеркивает это совмещение абсурдности и скрытой логики жизни. Оно берется из рассказа Чехова «Задачи сумасшедшего математика». Задача номер 7 описываются условия движения поездов, а потом внезапно задается вопрос, кто продолжительнее любит, мужчина или женщина? Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

Песня по заявке. Вы слушаете рубрику «Песня по заявке», и сегодня у нас очень трогательная и атмосферная история от нашей слушательницы. Она написала, что иногда самые сильные эмоции приходят в самые тихие часы, например, в 5 утра, когда город спит, а мысли становятся громче. И именно под это настроение звучит песня Гузель Хасановой «В 5 утра». Это песня о чувствах, которые не отпускают даже тогда, когда ночь уже заканчивается, а новый день только начинается. 5 утра – это время, когда сложно прятать эмоции. Все становится честным – мысли, воспоминания, переживания. И в этой тишине особенно слышно главное – то, что человек чувствует на самом деле. Иногда это любовь, иногда это расставание, иногда это просто ожидание ответа, который все никак не приходит. Спасибо за вашу заявку и вашу историю. Такие песни делают нашу рубрику живой, потому что за каждой из них стоит реальный человек и реальные эмоции. Если у вас тоже есть любимая песня, история, которая с ней связана, пишите нам, и, возможно, именно она прозвучит в следующем выпуске «Песни по заявке». А сейчас Гузель Хасанова «5 утра».

Есть поэты, чьи слова живут веками, не теряя своей силы и глубины. Омар Хайям – один из них. Его рабаи просты на первый взгляд, но за их краткостью скрываются размышления о самых важных вопросах человеческой жизни. Что такое счастье? В чем смысл существования? Можно ли победить судьбу и как относиться к неизбежности времени? Хайям не был только поэтом. Он был великим ученым, математиком и философом. И его стихи несут в себе логику, ясность мысли и одновременно глубокую эмоциональность. Его строках есть мудрость, ирония, смирение перед неизбежным и призыв наслаждаться каждым мгновением. Почему спустя почти 1000 лет его рубаи продолжают вдохновлять миллионы людей? Давайте разберемся, какие философские идеи заложены в этих коротких, но вечных стихах. Омар Хайям – великий персидский поэт, философ, математик и астроном. Его рубаи – это не просто стихи, а глубокое размышление о жизни, судьбе, любви и смысле бытия. Лаконичной формой он выражал мудрые идеи, доступные каждому, но содержащие в себе бесконечную глубину. Рубаи Омара Хайяма – это не просто поэзия, а философия, выраженная в предельно лаконичной форме. В этих коротких рубаи заложены глубокое размышление о жизни, смерти, судьбе, истине, любви, радости, бытия. Несмотря на то, что Хайям жил в X-XI веке, его мысли остаются актуальными и сегодня. Одной из главных тем рубаи является осознание того, что время неумолимо, а жизнь проходит слишком быстро. Но Хайям не просто констатирует эту мысль. Он призывает не тратить время на сожаления и страхи, а радоваться каждому мгновению. Не ситуй на жизнь, она мимолетна, как розы цветения, как вспышка огня. Сегодня, смеясь, упивайся весельем, а завтра, быть может, не будет тебя. Эти строки напоминают нам о ценности настоящего момента. Вместо того, чтобы думать о прошлом или тревожиться о будущем, Хайям предлагает жить здесь и сейчас. Хайям часто размышляет о роли судьбы в жизни человека. Одни его рубаи говорят о том, что все неопределенно и бороться с этим бесполезно. Но в других он как будто спорит сам с собой, подчеркивая важность личного выбора. Мы сами творцы всех своих неудач. Судьбы нашей нить не подарок, а мяч. Небесный плотворный лишь узор вышивает, но выбор узора в руках у судач. Такой дуализм показывает, что Хайям не дает однозначных ответов. Он оставляет каждому человеку право самому решать и во что верить. Хайям был свободомыслящим человеком, который не принимал слепого следования традициям и религиозным догмам. Его рубаи звучат скептицизм по отношению к тем, кто утверждает, что означает абсолютную истину. «Смешон мудрец, что твердит без конца. Я истину знаю, мне все объяснится. Но если ты знаешь, каков этот мир, то что же страшает тебя темнота?» Эти строки показывают сомнения Хайяма в догматическом представлении о загробной жизни. Он призывает думать самостоятельно, а не следовательно чужим утверждениям. Тема любви и рубаи Хайяма всегда двояка. С одной стороны, он восхваляет красоту и страсть, а с другой осознает, что любовь мимолетна, а в конечном итоге человек остается один. «Ты свет в моем сердце, ты песня весна». Но как лепесток ты исчезнешь, увы, люби, но не верь, что любовь вечна. Как ветер уносит цветы, так и мы. Любовь у Хайяма – это прекрасное, но временное чувство. Он учит наслаждаться ею, но не строить иллюзии о ее бесконечности.
Омар Хайям, возможно, и не давал четких ответов на вопросы, которые веками мучили человечество, но он дал нам нечто гораздо более ценное – способ задуматься и воспринимать мир не как набор заученных истин, а как загадку, которой нужно подходить с открытым сердцем и без страха. Его рубаи – это словно зеркало, в которых каждый может увидеть отражение своих собственных мыслей, страхов и желаний. В каждой строке Хайяма скрыта магия простоты, которая на первый взгляд может показаться легкомысленной, но в действительности она требует от нас мудрости, чтобы понять ее глубину. Поэт не предлагает готовых решений, а скорее приглашает к диалогу с самим собой, с миром и с временем, который ускользает как песок сквозь пальцы. Он как философ на перекрестке времен, который с легкостью шагает между бурей и покоем, между радостью и горем, и тем самым учит нас быть живым в каждый момент своей жизни. Так что, может быть, ответ, который Хайям дает нам, вовсе не в словах, а в том, чтобы жить, любить, не бояться и с благодарностью принимать все, что дает этот мир.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شتاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
5: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده سزاوارند بر امروز و بر فردای سازنده با علم و با عمل در زندگانی عاقل و دانا فداکارند در آبادی این ملک پاینده
6: شرفمندند با دانش و با رفتار ارزنده توانایند با کردار و با پندار ارزنده سخنگوی و سخندانند در تالار و محفلها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь

0: спросить в аптеке.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: از نام من به نام جوانی سلام گو بر آن عزیز سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شتاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
3: جوانانند هم معمار و هم نقاش آینده сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. Ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно, фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
4: Шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда, тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. سخنگویو سخندانند در تالار و محفلها به منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
5: ما جوانانی سعادتمند دورانیم
6: ما جوانانیم
5: نامبرداران فرهنگ نیاگانیم
6: ما جوانانیم
5: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم
6: ما جوانانیم
5: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
6: ما جوانانیم

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
5: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагии рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
6: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пердифен активро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пердифен актив.
7: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

Love Story. В эфире рубрика «День в истории», и сегодня мы расскажем о празднике энергии, идей и будущего – Дне молодежи, который отмечается сегодня в Таджикистане. День молодежи – это праздник активных, талантливых и целеустремленных молодых людей, которые вносят вклад в развитие общества, науки, культуры и спорта. История этого праздника связана с государственной политикой поддержки молодого поколения. После обретения независимости в Таджикистане вопросом образования, развития молодежи и

Создание возможностей для самореализации стало уделяться особое внимание. День молодежи официально вошел в календарь государственных дат как символ признания важной роли молодых людей в будущем страны. Сегодня молодежь Таджикистана активно участвует в общественной жизни, представляет страну на международных конкурсах, спортивных соревнованиях и научных форумах. В этот день по всей стране проходят праздничные концерты, спортивные мероприятия, творческие фестивали и встречи с молодыми специалистами, студентами и волонтерами. Особое внимание уделяется талантливой молодежи, тем, кто уже сегодня достигает успехов в учебе, предпринимательстве, искусстве и технологиях. День молодежи – это напоминание о том, что именно новое поколение создает завтрашний день страны. Их идеи, энергия и стремление к знаниям становятся движущей силой перемен. С вами была рубрика «День в истории». День в истории.

0: Событийный маршрут. Дни культуры Российской Федерации пройдут в Таджикистане в период с 25 по 29 мая. За подробностями обратимся к моей коллеге Ирине Умаровой.
1: Готовьтесь к настоящему культурному фестивалю. С 25 по 29 мая в Таджикистане состоятся Дни культуры Российской Федерации. Приветствую тебя, Тимур, и всех тех, кто в эти минуты вместе с нами на волне радио Садовой Душанбе. И, как мне кажется, это отличные новости для всех ценителей искусства. Церемония открытия пройдет в государственном комплексе Кохи-Борбат, месте, известном своей великолепной архитектурой и особой атмосферой. Гостей ждет впечатляющее гала-шоу с участием российских и таджикских артистов. Симфонический оркестр исполнит шедевры русской классики, а хореографические коллективы представят яркие номера, символизирующие единство наших культур. Основная программа развернется в Душанбе и Худжанде, и она по-настоящему разнообразна. Что же вас ждет? Итак, выступления известных российских оркестров и фольклорных ансамблей, в том числе оркестра джаза под управлением народного артиста России Сергея Жилина. Экспозиции ведущих музеев России. Гости увидят репродукции картин из Третьяковской галереи и познакомятся с работами современных художников, кинопоказы шедевров отечественного кинематографа, мастер-классы по русским народным промыслам. Вы сможете попробовать свои силы в росписи гжели и хохломы, создание матрешек и других традиционных сувениров. А также будут творческие встречи с известными деятелями культуры, писателями, художниками, режиссерами и актерами, которые поделятся историями создания своих произведений и ответят на вопросы зрителей. Подытоживая, можно сказать, что Дни культуры станут ярким шагом в укреплении дружбы и развитии творческого сотрудничества между нашими странами, между Таджикистаном и Россией. Это не просто серия мероприятий, а именно, как мне кажется, настоящий мост взаимопонимания, который сближает народы именно через искусство. Я, Ирина Умарова, с вами прощаюсь и приглашаю всех стать частью этого незабываемого праздника. Следите за анонсами, подробности программы уже совсем скоро. Будьте с нами на волне 102.2 FM.
0: Событийный маршрут.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американская разведка изучает возможную реакцию Кубы на военные действия со стороны США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом отреагировала на статью издания Axios о якобы закупленных Кубой беспилотниках для атаки на американские объекты, назвав публикацию либо бредом, либо намеренной провокацией. Ранее посол России в Гаване Виктор Каранелли на фоне сообщения о планах США вторгнуться на Кубу заявил, что власти острова имеют многолетний опыт сопротивления вооруженной агрессии. По данным CBS News, аналитики Пентагона и военной разведки США приступили к этой работе ранее в текущем месяце. Одновременно прорабатываются возможные сценарии военного вмешательства для рассмотрения президентом Трампом. Такие прогнозы охватывают не только непосредственные последствия возможных действий, но и всю цепочку реакций, которые могут за ними последовать, уточняют источники. Власти США в среду выдвинули обвинение против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле. Президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе посещения ракетной бригады продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара, сообщает агентство «Белта». Ранее в четверг Лукашенко прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Подчеркивается, что все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, но непосредственно запуска ракеты не было. Как отмечается в близком к пресс-службе белорусского президента телеграм-канале «Пул Первого», Лукашенко на пункте управления бригады также заслушал доклад о порядке работы при подготовке и нанесении ядерного удара. Слова генсека НАТО Марка Рютте об использовании ядерного оружия в рамках украинского конфликта продиктованы испугом из-за учений ядерных сил России. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет разрушительной», заявил ранее Рютте в Брюсселе, хотя Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения России подобного вооружения. По его словам, Россия продолжит защищать свою безопасность без оглядки на различные угрозы со стороны представителей НАТО. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии прошли в вооруженных силах России с 19 по 21 мая. В них участвовали ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

0: Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В столице Азербайджана открылась масштабная экспозиция «Под открытым небом». В Армении во время земельных работ обнаружили древние захоронения. А также новости из Казахстана и Беларуси прямо сейчас.
0: Казахстан.
1: Более 600 человек оштрафовали за нарушение правил пожарной безопасности в Казахстане. Спасатели усиливают контроль перед началом сезона. Как страна готовится к периоду повышенного риска, расскажет Кирилл Потемкин.
2: Работу начали заранее. Создали республиканский оперативный штаб, усилили мониторинг и подключили современные цифровые системы. Специалисты ведут контроль круглосуточно. Особое внимание уделили сельским районам. Там создали пункты пожаротушения. Для них подготовили кадры из числа местного населения, сообщил заместитель председателя комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Аскар Тулешев.
3: Координация осуществляется посредством технических возможностей ситуационного зала у нас МЧС, где у нас сосредоточены цифровые сервисы. Здесь ведется круглосуточный мониторинг пожарной обстановки посредством данных систем раннего обнаружения возгораний, то есть космомониторинг у нас ведется.
2: На сегодня система раннего обнаружения пожаров охватывает около 2,5 миллионов гектаров лесов по всей стране, в основном хвойных. К 2030 году запланировано расширить эту систему на весь лесной фонд, который составляет 30 миллионов гектаров.
0: Азербайджан.
1: В столице Азербайджана открылась масштабная экспозиция «Под открытым небом». Жители и гости города могут увидеть уникальные природные богатства страны в самом сердце Баку. О том, какие экспонаты вызывают наибольший интерес, расскажет Кимран Гусейнов.
4: Атмосферу заповедных уголков страны можно прочувствовать благодаря масштабным 3D-изображениям редких животных, включая розовых фламинго и кавказских леопардов. Кроме того, для эффекта погружения организаторы выставки установили скрытые динамики со звуками леса. Одним из первых их услышал фотограф Эшкин Зейналлы. Особое внимание мастера привлек и снимок бурого медведя. Около работы установили стеклянный постамент. В нем находится земля из леса.
5: Меня как фотографа сложно удивить просто красивым снимком. Но здесь организаторы превзошли себя. Когда ты смотришь на этого медведя, а под ногами земля со следами его лап, возникает полное ощущение, что хищник стоит прямо перед тобой.
4: Но не только хозяин леса заставляет гостей задерживать дыхание. Особый интерес вызывают и объемные панорамы горных регионов страны. Кубы, Гянджи, Шеки и Закаталы. Там, кстати, обитают краснокнижные джейраны.
6: Мы с мамой были приятно удивлены, когда проходили мимо. Вот сначала услышали звуки, потом посмотрели, что это. Были приятно удивлены, очень интересно. Вот, послушать, посмотреть, немножко что-то исследовать для себя.
4: На панно разместили символ этого года – дикую лошадь. Нашлось место и совсем маленьким героям, например, ушастому ежу. А вот из пернатых внимание привлекает каменная куропатка – кеклик, отметила туристка Ольга Жильцова.
7: Очень сильное впечатление у меня вызвала эта выставка, потому как я себя почувствовала в естественном природном ландшафте. По сути, человек является частью природы, и ощущение не урбанизированных звуков, а именно природных, они, конечно, культивируют понимание сути природы для молодого поколения. Ну, кратко скажу, спасибо большое за такое вот ощущение того, что ты человек, любящий природу и понимающий ее важность для нашего будущего.
4: Посетить интерактивную выставку в центре Баку любой желающий может совершенно бесплатно.
0: Беларусь.
1: Белорусские женщины работают больше мужчин, а из-за домашних и материнских обязанностей у них меньше личного времени, как минимум на час. К такому выводу на основе десятилетнего исследования пришли специалисты Национального статистического комитета республики. Как ситуацию пытаются изменить, расскажет Анна Иваницкая.
8: В белорусских школах прошел единый урок, посвященный семье. Со старшеклассниками говорили откровенно, как договориться о быте, почему партнерство не должно превращаться в борьбу полов, слов и как избежать разводов. 2026 – год белорусской женщины. Поэтому школьники рассуждали о роли матери, как совместить карьеру, воспитание детей и заботу о семье на примере знаменитых белорусок, говорит старшеклассник Захар Цуриков.
9: Для меня идеальная семья будет семья для начала, где есть любовь, там, где родители, они есть вместе, там, где полноценная семья, там, где нет ссор и ничего плохого. Для меня идеальная семья – это будет моя семья.
8: При рождении третьего ребенка семьи в Беларуси получают капитал. Это более 35 тысяч белорусских рублей или почти миллион российских. Деньги можно использовать на покупку жилья, лечение или образование детей. В стране для этой категории граждан предусмотрены льготные кредиты, субсидии и дополнительные пособия. А женщины, воспитывающие пятерых и более детей, награждаются орденом матери, рассказывает мать-героиня Юлия Козловская.
10: Мы, безусловно, пользуемся льготами по оплате учебников, на оплату детского сада, на бесплатное питание, единовременные выплаты к учебному году. Конечно же, когда мы одни из первых, кто получил льготный кредит и субсидию, и право на внеочередное строительство жилья, мы тоже воспользовались этой льготой. Наверное, для семьи это вообще один из самых важных показателей.
8: С особым вниманием в Беларуси относятся к сиротам. Найти родителей каждому государственный проект. К 2030-му страна откажется от классических детских домов. Воспитанием сирот будут заниматься ответственные опекуны, отмечает консультант управления воспитательной и социальной работы Министерства образования Беларуси Елена Войтихович.
11: В настоящее время более 80% всех детей-сирот, которые проживают в стране, они воспитываются именно на семейных формах, в опекунских семьях, в приемных семьях, детских домах семейного типа.
8: Урок в школе длился всего 45 минут, но главный экзамен впереди. Каким будут белорусские семьи через 20 лет, зависит от тех, кто сегодня сидит за партами.
0: Армения.
1: В Сюникской области Армении во время земельных работ во дворе жилого дома случайно обнаружили древние захоронения 7 века до нашей эры. Археологи уже называют находку крайне значимой и продолжают изучение комплекса. Со специалистами встретилась Лилит Мадунц.
12: В селе Шинатах археологи зафиксировали сразу три крупных погребальных камеры. Каменные сооружения прямоугольной формы перекрыты массивными плитами. Внутри оказался богатый археологический материал – керамика, бронзовые и железные изделия, включая фрагменты оружия и украшения. История находки началась с обычных хозяйственных работ. Местные жители расширяли территорию под пасеку и даже не подозревали, что под слоем земли скрывается древний могильник, рассказывает житель села Шенатах Хайкарутюнян.
13: Когда копали землю, увидели яму, внутри глиняные сосуды и предметы. Сразу сообщили специалистам. Для нас это был шок. Мы не могли представить, что под домом может быть такой памятник.
12: По словам антрополога Асмик Симонян, погреба комплекс использовался на протяжении длительного времени и мог служить местом коллективных захоронений древней общины.
14: Мы находимся у входной части гробницы. Внутри погребальная камера длиной около 8 метров. Обнаружено более 100 сосудов и человеческие останки, расположенные не в анатомическом порядке. Это указывает на коллективный характер захоронения. Вероятно, гробница использовалась многократно, и в нее добавляли новые погребения.
12: Все обнаруженные предметы уже доставлены в лабораторию. Здесь специалисты начинают системную работу с находками. Впереди очистка, классификация и детальное изучение каждого артефакта, рассказывает специалист-реставратор лаборатории Анна Багдасарян.
14: Сейчас у нас уже более 200 предметов. Керамика, наконечники стрел, ножи, бронзовые браслеты и элементы поясов. Многие предметы сохранились почти полностью. Но это, наверное, лишь 1% того, что может быть спрятано под землей.
12: По словам специалиста, основная работа на месте еще впереди. Археологи ждут установления сухой погоды, чтобы продолжить полноценные раскопки.
0: Казахстан.
1: Казахстанских аграриев обяжут следить за состоянием почвы. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Нижней палаты парламента республики. В новых поправках разбирался Кирилл Потемкин.
2: Более 70% территории Казахстана сегодня находятся в зоне риска из-за деградации земель. В первую очередь речь идет об эрозии, опустынивании, засолении и постепенном снижении плодородия почв. Это значит, что проблема выходит за рамки экологии и напрямую бьет по экономике аграрных регионов регионов страны. Новый закон усиливает требования к землепользователям. Теперь им предстоит контролировать водный, солевой и питательный баланс почвы, а также применять технологии снегозадержания и щадящей обработки, рассказал депутат Мажилиса парламента Республики Казахстан Нуржан Ашимбетов.
15: Также акцент будет сделан на использовании сельхозтехники, минимально воздействующей на структуру почвы. Кроме того, новый законопроект предусматривает разработку региональных программ по охране земель, внедрение научных методов мониторинга и создание прогнозных моделей деградации. В числе инструментов – технологии дистанционного зондирования и элементы искусственного интеллекта.
2: Теперь землепользователям будут выдавать и специальные паспорта участков. В них укажут основные характеристики почвы – уровень гумуса, содержание азота, фосфора, калия, а также степень засоления, кислотность и ее механический состав. Это поможет фермерам лучше понимать состояние своих земель и вовремя принимать меры по сохранению и повышению их плодородия.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».

Просто музыка на 102.2 FM. DJ Chill Out Sensation. Midnight Life. Вы слушаете рубрику «Просто музыка» – пространство, где слова становятся тише, а музыка говорит сама за себя. DJ Chill Out Sensation – Midnight Life – трек, в котором ночь звучит не как тишина, а как дыхание света в темноте. Здесь нет спешки, нет суеты, только ритм, который ведет вас сквозь мысли, воспоминания и мягкие сны наяву. Просто слушайте. Если сейчас вы где-то в дороге, дома у окна или в тишине наедине с собой, пусть эта музыка станет вашим фоном, вашим настроением, вашим маршрутом.

0: Просто музыка на 102.2 FM.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
6: Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф. Дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
10: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. Худи оне ки сулфа набуд. Хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.

0: Любовные истории и хит на века про школу. Вы слушаете 102.2 FM. Сегодня в республике отмечается День молодежи, праздник молодости и энергии. Наш новый корреспондент Малика Шарипова спешит поделиться своими комментариями на эту тему. День в истории.
1: 'Прекраснее молодости. Только молодость. Это замечательное высказывание вот уже актуально многие века. Для наглядности возьмем молодежь Таджикистана, которая с каждым годом меняется, совершенствуется, растет, воспитывается и показывает подрастающему поколению то мастерство, которое станет опорой в жизни. Празднование Дня молодежи учреждено указом президента от 1997 года. И именно в этот день был создан Комитет по делам молодежи. Значение Дня молодежи в Таджикистане определяется уникальной возрастной структурой населения. Во-первых, Таджикистан считается одной из самых молодых стран региона, где более 70% населения младше 35 лет. Роль молодого поколения в развитии экономики, сохранении национальных ценностей и укреплении – приоритет государственной политики. Президент республики, лидер нации, уважаемый Мали Рахмон, регулярно встречается с представителями молодежи, подчеркивая их статус как созидательной и ведущей силы нового таджикского общества. Важно отметить, что за период 2024-2026 годов в Душанбе сформировалась насыщенная экосистема молодежного волонтерства. Спектр организаций очень широк, от крупных государственных клубов и узкоспециализированных и правозащитных движений. Назовем некоторые из них. Клуб «Ватампарвар» признан лучшим волонтерским клубом за 2025 год. Проведено около 150 мероприятий и является ключевым центром патриотического воспитания. Волонтерония «Экология» официально учреждена мэрией Душанбе в октябре 2025 года, что делает его ведущей государственной структурой в сфере экологического волонтерства. Общественное объединение

0: событийный маршрут.
1: 22 мая 2026 года в столице прошел торжественный концерт петербургского коллектива «Эссе Квинтет», который был приурочен дням северной столицы в Душанбе. Концертная программа, которая проходит в рамках Дней Санкт-Петербурга в Душанбе, послужит сближению культуры наших народов, а также дальнейшему укреплению культурных связей на основе дружбы и доверия. Для торжественного открытия концерта был приглашен член правительства Санкт-Петербурга, председатель комитета по внешним связям, уважаемый Евгений Дмитриевич Григорьев, а также заместитель председателя города Душанбе Одильзода Дельбар Рахим. Приветственное слово от лица губернатора Санкт-Петербурга озвучил Евгений Дмитриевич Григорьев, который свою речь начал «Достойне азиз ассалому алейкум». Торжественный концерт приурочен знаковому юбилею 35-летию независимости Республики Таджикистан и побратимским связям двух городов. Президент России Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что отношения между Таджикистаном и Россией носят подлинно стратегическое партнерство и подлинно стратегический характер. Далее выступила заместитель председателя города Душанбе Одильзода Дельбар Рахим, которая выразила благодарность гостям мероприятия и от имени исполнительного органа государственной власти города Душанбе сердечно поприветствовала делегацию из северной столицы Российской Федерации.
2: Дорогие радиослушатели, мы на торжественном концерте петербургского коллектива «Эссе Квинтет».

0: В рамках Дней Санкт-Петербурга в городе Душанбе. Сейчас мы в этом прекрасном зале, и здесь со мной сидят трое прекрасных женщин, которые решили прийти на этот концерт. Скажите, пожалуйста, что вы хотите увидеть и что вы хотите услышать в рамках этого концерта?
1: Ну, мы хотим, конечно, чтобы у нас побольше было таких концертов, чтобы общались люди.
0: Спасибо вам большое. А теперь обращаюсь к следующей нашей слушательнице, пожалуйста.
2: Я хочу получить эстетическое удовольствие от этого концерта, отдохнуть от рабочей недели, получить вдохновение, ободрение.
0: Спасибо огромное. И последний вопрос вам, уважаемая прекрасная женщина. Скажите, пожалуйста, что бы вы хотели услышать конкретно и часто ли вы ходите на такие концерты?
3: Нет, мы не часто ходим. Вот именно хотела вот такую музыку, спокойную. Да, на такой концерт я никогда не ходила. Поэтому очень сам хочется это послушать, просто отдохнуть.
0: Дорогие радиослушатели, вот перед нами еще новый один слушатель, который был на этом концерте. Ее зовут Негора. Негора, скажите, пожалуйста, как ваши впечатления?
4: Концерт замечательный. Квинтет очень талантливый. Отличное исполнение песен. Особенно понравились песни на таджикском языке про город Душанбе. Там были две песни. Очень понравилась песня «Улетай». Это на крыльях. Да? Ой, это любимая песня моя. Я очень обрадовалась, когда ее послушала. Было замечательно. И понравилось, что какая была профессиональная атмосфера. То есть организация была на высшем уровне. Мне это очень понравилось.
0: И что бы вы хотели пожелать другим слушателям, которые не смогли побывать на этом замечательном концерте?
4: Я желаю другим слушателям наверстать упущенное при первой же возможности.
0: Ага, спасибо вам огромное. Доброго вам всем вечера. До новых встреч.
5: Пусть этот замечательный вечер, объединивший берега Невы и площади Душанбе, запомнится вам надолго. Спасибо музыкальному коллективу из Петербурга за их магию звука. Концерт завершен, но дружба наших городов продолжается. До новых встреч!
6: Событийный маршрут.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Американская разведка изучает возможную реакцию Кубы на военные действия со стороны США, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на двух американских чиновников. В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова со смехом отреагировала на статью издания Axios о якобы закупленных Кубой беспилотниках для атаки на американские объекты, назвав публикацию либо бредом, либо намеренной провокацией. Ранее посол России в Гаване Виктор Каранелли на фоне сообщения о планах США вторгнуться на Кубу заявил, что власти острова имеют многолетний опыт сопротивления вооруженной агрессии. По данным CBS News, аналитики Пентагона и военной разведки США приступили к этой работе ранее в текущем месяце. Одновременно прорабатываются возможные сценарии военного вмешательства для рассмотрения президентом Трампом. Такие прогнозы охватывают не только непосредственные последствия возможных действий, но и всю цепочку реакций, которые могут за ними последовать, уточняют источники. Власти США в среду выдвинули обвинение против экс-лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц в сговоре с целью убийства американцев. Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность повторения на Кубе силового сценария по образцу операции в Венесуэле. Президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе посещения ракетной бригады продемонстрировали пусковую установку «Искандер-М» и нанесение условного ракетного ядерного удара, сообщает агентство «Белта». Ранее в четверг Лукашенко прибыл на начавшуюся 18 мая в республике тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия. Подчеркивается, что все действия были произведены так, как это было бы в реальной боевой обстановке, но непосредственно запуска ракеты не было. Как отмечается в близком к пресс-службе белорусского президента на телеграм-канале «Пул Первого», Лукашенко на пункте управления бригады также заслушал доклад о порядке работы при подготовке и нанесении ядерного удара. Слова генсека НАТО Марка Рютте об использовании ядерного оружия в рамках украинского конфликта продиктованы испугом из-за учений ядерных сил России. Такое мнение в разговоре с РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов. «Реакция НАТО на применение ядерного оружия в рамках украинского конфликта будет разрушительной», заявил ранее Рютте в Брюсселе, хотя Москва неоднократно опровергала спекуляции о возможности применения России подобного вооружения. По его словам, Россия продолжит защищать свою безопасность без оглядки на различные угрозы со стороны представителей НАТО. Учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии прошли в вооруженных силах России с 19 по 21 мая. В них участвовали ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил Альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Саломат дня. В эфире программа «Аромат дня», и сегодня мы окунемся в мир роскоши, страсти и итальянского шика вместе с ароматами легендарного дома «Версачи». Этот бренд давно стал символом уверенности, яркости и безупречного стиля. И, конечно, парфюмерия «Версачи» – это продолжение модной философии бренда – смелость, энергия и соблазн. Начнем с женской коллекции. Один из самых узнаваемых ароматов – Versace Bright Crystal. Это легкий, сияющий и очень женственный парфюм. В нем звучат ноты граната, пиона и магнолии. Аромат идеально подойдет для весны и лета. Нежный, романтичный и одновременно элегантный. Если же хочется чего-то более страстного и вечернего, стоит обратить внимание на Versace Crystal Noir. Здесь уже царит загадка. Черная смородина, гордения, специи и теплый сандал. Это аромат уверенной женщины, которая любит оставлять после себя шлейф интриги. А для поклонниц свежих фруктово-цветочных композиций отлично подойдет Versace Dylan Blue Parfum. Современный, яркий и очень динамичный аромат. Теперь поговорим о мужской линии. Один из самых популярных ароматов бренда – Versace Eros. Этот аромат вдохновлен древнегреческим богом любви Эросом. В композиции свежая мята, зеленое яблоко, ваниль и древесные ноты. Парфюм звучит мощно, харизматично и очень запоминается. Для мужчин, предпочитающих свежесть и элегантность, отлично подойдет Versace Pour Homme. Это классика современного мужского стиля. Цитрусы, нероли, кедр и мускус создают чистое, благородное звучание. А тем, кто любит более современный и глубокий характер, стоит попробовать Versace Dylan Blue Pour Homme. Аромат силы, уверенности и городской энергии. Парфюмы Versace – это не просто аромат. Это настроение, стиль и способ рассказать миру о себе без слов. Выбирайте аромат сердцем, ведь именно запах часто становится нашей невидимой визитной карточкой. С вами была программа «Аромат дня». До новых встреч в эфире, и пусть каждый ваш день будет наполнен красивыми ароматами. Аромат дня.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Генри Лин. «Весна, лето, астероид, птица. Искусство восточного сторителлинга». Если вам тоже уже становится не по себе от постоянных упоминаний пути героя, обратите внимание на книгу Генри Лина, в которой он сообщает, трехактная структура западного повествования далеко не единственно возможная. Кисе Танкетсу – восточная четырехактная модель, в которой отсутствует привычный конфликт. Акцент смещается с цели героя на причинно-следственные связи происходящего. Возможно, именно поэтому такие истории часто строятся на нелинейном повествовании и показывают одно и то же событие с нескольких порой противоречащих друг другу точек зрения. Лейн иллюстрирует это на примерах «От паразитов» до аниме-студии «Гибли» и «Тысячи и одной ночи». Вера Богданова «Царствие мне небесное». Новый автофикшн Веры Богдановой. Писательница, хорошо известная в литературном сообществе по книгам «Сезон отравленных плодов» и «Семь способов засолки душ». В центре книги ее собственная история, жизнь после онкологического диагноза и момент, когда все разделилось на «до» и «после». По словам автора, ей было важно не только рассказать о пережитой болезни, но и поддержать тех, кто проходит через похожий опыт. «Царствие мне небесное» – одновременно личное высказывание и классическая проза о природе, материнстве, рождении и бесконечности. Конечных жизненных циклах. Ричард Фленнеган «Седьмой вопрос» от автора романа «Узкая дорога на Дальний Север», получившего Букеровскую премию и экранизацию с Джейкобом Эллорди в главной роли. «Седьмой вопрос» – межжанровый текст, сочетающий в себе исторические исследования, мемуары и эссеистику. В основе книги утверждение, которое трудно принять. Если бы не произошло бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сам Фленнеган, вероятно, никогда бы не родился. Писатель выстраивает цепочку причин и следствий. Его жизнь, возможно, благодаря отцу, который выжил в японском лагере для военнопленных. Отец выжил из-за атомной бомбы. Физик Лео Силлард придумал идею ядерной цепной реакции, вдохновившись романом Герберта Уэллса «Освобожденный мир». А роман был написан как попытка пережить расставание с писательницей Ребеккой Уэст и так далее. Случайность наслаивается на случайность. Название книги как раз подчеркивает это совмещение абсурдности и скрытой логики жизни. Оно берется из рассказа Чехова «Задача сумасшедшего математика». Задача номер 7 описываются условия движения поездов, а потом внезапно задается вопрос, кто продолжительнее любит, мужчина или женщина? Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: Песня по заявке.
1: Мир понятнее в пятер.
0: Вы слушаете рубрику «Песня по заявке», и сегодня у нас очень трогательная и атмосферная история от нашей слушательницы. Она написала, что иногда самые сильные эмоции приходят в самые тихие часы, например, в 5 утра, когда город спит, а мысли становятся громче. И именно под это настроение звучит песня Гузель Хасановой «В 5 утра». Это песня о чувствах, которые не отпускают даже тогда, когда ночь уже заканчивается, а новый день только начинается. 5 утра – это время, когда сложно прятать эмоции. Все становится честным – мысли, воспоминания, переживания. И в этой тишине особенно слышно главное – то, что человек чувствует на самом деле. Иногда это любовь, иногда это расставание, иногда это просто ожидание ответа, который все никак не приходит. Спасибо за вашу заявку и вашу историю. Такие песни делают нашу рубрику живой, потому что за каждой из них стоит реальный человек и реальные эмоции. Если у вас тоже есть любимая песня, история, которая с ней связана, пишите нам, и, возможно, именно она прозвучит в следующем выпуске «Песни по заявке». А сейчас Гузель Хасанова «5 утра».

Есть поэты, чьи слова живут веками, не теряя своей силы и глубины. Омар Хайям – один из них. Его рабаи просты на первый взгляд, но за их краткостью скрываются размышления о самых важных вопросах человеческой жизни. Что такое счастье? В чем смысл существования? Можно ли победить судьбу и как относиться к неизбежности времени? Хайям не был только поэтом. Он был великим ученым, математиком и философом. И его стихи несут в себе логику, ясность мысли и одновременно глубокую эмоциональность. В его строках есть мудрость, ирония, смирение перед неизбежным и призыв наслаждаться каждым мгновением. Почему спустя почти 1000 лет его рубаи продолжают вдохновлять миллионы людей? Давайте разберемся, какие философские идеи заложены в этих коротких, но вечных стихах. Омар Хайям – великий персидский поэт, философ, математик и астроном. Его рубаи – это не просто стихи, а глубокое размышление о жизни, судьбе, любви и смысле бытия. Лаконичной формой он выражал мудрые идеи, доступные каждому, но содержащие в себе бесконечную глубину. Рубаи Омара Хайяма – это не просто поэзия, а философия, выраженная в предельно лаконичной форме. В этих коротких рубаи заложены глубокое размышление о жизни, смерти, судьбе, истине, любви, радости, бытия. Несмотря на то, что Хайям жил в 10-11 веке, его мысли остаются актуальными и сегодня. Одной из главных тем рубаи является осознание того, что время неумолимо, а жизнь проходит слишком быстро. Но Хайям не просто констатирует эту мысль. Он призывает не тратить время на сожаления и страхи, а радоваться каждому мгновению. Не ситуй на жизнь, она мимолетна, как розы цветения, как вспышка огня. Сегодня, смеясь, упивайся весельем, а завтра, быть может, не будет тебя. Эти строки напоминают нам о ценности настоящего момента. Вместо того, чтобы думать о прошлом или тревожиться о будущем, Хайям предлагает жить здесь и сейчас. Хайям часто размышляет о роли судьбы в жизни человека. Одни его рубаи говорят о том, что все неопределенно и бороться с этим бесполезно. Но в других он как будто спорит сам с собой, подчеркивая важность личного выбора. Мы сами творцы всех своих неудач. Судьбы нашей нить не подарок, а мяч. Небесный плотворный лишь узор вышивает, но выбор узора в руках у судач. Такой дуализм показывает, что Хайям не дает однозначных ответов. Он оставляет каждому человеку право самому решать и во что верить. Хайям был свободомыслящим человеком, который не принимал слепого следования традициям и религиозным догмам. Его рубаи звучат скептицизм по отношению к тем, кто утверждает, что означает абсолютную истину. «Смешон мудрец, что твердит без конца. Я истину знаю, мне все объяснится. Но если ты знаешь, каков этот мир, то что же страшает тебя темнота?» Эти строки показывают сомнения Хайяма в догматическом представлении о загробной жизни. Он призывает думать самостоятельно, а не следовательно чужим утверждениям. Тема любви и рубаи Хайяма всегда двояка. С одной стороны, он восхваляет красоту и страсть, а с другой осознает, что любовь мимолетна, а в конечном итоге человек остается один. «Ты свет в моем сердце, ты песня весна. Но как лепесток ты исчезнешь, увы, люби, но не верь, что любовь вечна. Как ветер уносит цветы, так и мы». Любовь у Хайяма – это прекрасное, но временное чувство. Он учит наслаждаться ею, но не строить иллюзий о ее бесконечности. А
Омар Хайям, возможно, и не давал четких ответов на вопросы, которые веками мучили человечество, но он дал нам нечто гораздо более ценное – способ задуматься и воспринимать мир не как набор заученных истин, а как загадку, которой нужно подходить с открытым сердцем и без страха. Его рубаи – это словно зеркало, в которых каждый может увидеть отражение своих собственных мыслей, страхов и желаний. В каждой строке Хайяма скрыта магия простоты, которая на первый взгляд может показаться легкомысленной, но в действительности она требует от нас мудрости, чтобы понять ее глубину. Поэт не предлагает готовых решений, а скорее приглашает к диалогу с самим собой, с миром и с временем, который ускользает как песок сквозь пальцы. Он как философ на перекрестке времен, который с легкостью шагает между бурей и покоем, между радостью и горем, и тем самым учит нас быть живым в каждый момент своей жизни. Так что, может быть, ответ, который Хайям дает нам, вовсе не в словах, а в том, чтобы жить, любить, не бояться и с благодарностью принимать все, что дает этот мир.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: از نامی من به نامی جوانی سلام گو بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین توج کیانی سلام گو
5: جوانانند هم میمار و هم نقاش آینده сазоворанд бар имрӯзу бар фардои созанда. Ба илму бо амал дар зиндагонӣ оқилу доно, фидокоранд дар ободии ин мулки поянда.
6: Шарафманданд бо донишу бо рафтори арзанда, тавоноянд бо кирдору бо пиндори арзанда. سخنگویو سخندانند در تالار و محفیلها با منبرها سخندانند با گفتار ارزنده
7: ما جوانانی سعادتمندی دورانیم
8: ما جوانانیم
7: نامبردارانی فرهنگی نیاگانیم
8: ما جوانانیم
7: شوکت و شانی دیاری بهتر از جانیم
8: ما جوانانیم
7: قدرت بازوی خلق تاجیکستانیم
8: ما جوانانیم

0: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решил остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: از نامی من به نامی جوانی سلام گو بر آن عزیزی سبز نشانی سلام گو بر آفتاب لال و شیطاق ازرقی بر شهنگین تاج کیانی سلام گو
5: جوانانند